Of them who rate our combat fury, God knows you.

by honey, honey, that silver.

Lord.

почти всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принцип реактивного движения.

преодолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 28.
4: 28.
2: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

えよ。ノンノンはウキ

には何がある。海の上には空がある。空の上には何がある。空の上にはシドがある。ドレミファソラシド。

0: Сегодня понедельник.
1: 28.
2: 28.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 5 утра.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы Диудаки, а в Игробляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. 28.
4: 28.
5: Сентября.
4: Сентября.
6: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Убейте вашу мать! Вашу мать. Людка! А, Людка! Тьфу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

И стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 28.
1: 28.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: Опять бред как.

0: Hold your butt.
1: Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 28.
4: 28. Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 10 часов утра.

0: Блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

Проклятые диджеи, бессмысленные реквесты, быдло элиты, рекролы, шаровары. Все это Радио Анонимус. Радио Анонимус, обмажься нашим эфиром. Always, always, always. Sending this one out. Know what I'm saying? That old real shit.

0: Сегодня понедельник.
1: 28 сентября.
2: Сентября.
3: А в Одессе 12 часов дня.

0: Убейте вашу мать! Вашу мать! Людка! А, Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня понедельник.
1: 28.
2: 28.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 28.
0: 28.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoringа является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
1: 28.
2: 28. Сентября.
1: Сентября.
3: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
4: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

Время.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 28
1: сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: 28.
0: 28.
4: Сентября.
1: Сентября.
5: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

«Ы» — это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Ы». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: тупик!
1: Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

0: Сегодня понедельник.
1: 28 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник. 28.
1: 28.
0: Сентября.
1: Сентября.
3: В Москве 20 часов.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

государство действительно народовластия, свободы, равенства.

0: бодовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, творото. Подожди, сейчас я вспомню, сейчас секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну такая песня просто. Ну я тебе просто хотел, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: 28.
0: 28.
3: Сентября. Сентября.
4: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 28. 28.
4: Сентября.
0: Сентября.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: Suck my balls.
1: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
2: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: 29.
2: 29.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 2 часа ночи.

Образование кадров обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании направлений прогрессивного развития. С другой стороны...

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое
2: говно из крыльца. Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Ну, это не я.
1: Срать ходишь сюда.
0: С другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты,
1: иди убирай, говно.
0: Это не я.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
3: 29.
0: 29
4: сентября.
5: В Москве 3 часа ночи.